0: В виртуальном танцполе каждую субботу с 22 часов.
1: Garage Sound System presents House Techno Paris Past and Future Local Trends Raves New Sounds and Classic Mixes by Russian and Foreign DJs.
2: Актуальный электронный саунд представляем уважаемой аудитории в эфире радиошоу «Гараж». Свежайший промо, отпечатки и нестареющая классика электронной музыки в авторской компиляции от DJs Сухого, Вайпера и Полины. Сотни городов вещаний в одном ритме с нами на самом большом виртуальном танцполе. Сегодня мы анонсируем открытие новой концертной площадки Ironworks в Лондоне вместимостью 7000 человек. Обратим внимание аудитории на выставку «Эколелия», в которой объединили музыку, стенографию и визуальное искусство. А также расскажем о том, как Spotify удалось подписать новые лицензионные соглашения с Universal. Новые поступления в коллекцию саунд-системы в начале часа. С вами DJ Сухов. Вы слушаете.

0: Вы слушаете «Гараж». О глобальных событиях, происходящих на музыкальной сцене, рассказываем сегодня. Spotify объявили о подписании нового лицензионного соглашения с Universal Group. Оно позволяет пользователям генерить AI-версии популярных записей. Стриминг охарактеризовал соглашение как «Landmark» — важный шаг в регулировании использования генеративного ИИ в музыкальной индустрии. Ключевая часть сделки — запуск платного инструмента для подписчиков Spotify Premium. Сервис дает возможность создавать AI-covers, ремиксы и переосмысление лицензированных треков, включенных в программу артиста. Важно, что функция будет работать только с теми композициями и правообладателями, которые дали согласие на использование своих записей в подобных генерациях. В пресс-релизе от Spotify отмечено, инструмент откроет дополнительные источники дохода и новый путь для переосмысления музыки. Компания также подчеркивает, что это станет дополнительным источником дохода для артистов и авторов песен. Продолжаем летний микс. Вы слушаете «Гараж». This is your
1: rhythm. This is your rhythm. Գովաստ. Արի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Айли Раканусин. Манрамасный Игомар Зангахарит Ут-Ут-08.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
4: Говас, радио «Аврора» и «Етерюм». Ксанхинг, Тасса, Зероют.
5: Гараж на «Авроре».

0: greatest hits. Our retrospective dance music.
1: It's so low for me. It's so low for me.
2: О треках остающихся лет музыкальной истории рассказываем в эту минуту. Борис Длугаш – один из самых выдающихся немецких продюсеров. 8 лет парень стал барабанщиком и прекратил заниматься ударными лишь из-за того, что его мама выбросила барабанные палочки. В 1986 году артиста стартует диджей-карьера в клубе «Фронт». Там пропагандировали хаос-музыку. Обладая оригинальной техникой игры, Борис быстро становится хаос-диджеем номер один в Германии. Вместе с Smooth T он открывает лейбл «Peppermint Jam». А еще становится постоянным гостем хаус-клубов по всему миру. Борис Длугаш, Keep Pushing, в радиошоу «Гараж».

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких премьерах лета. Рассказываем сегодня. National Gallery of Ireland. Доступна для посещения выставка «Эколелия», в которой объединили музыку, сценографию и визуальное искусство. Выставка сконцентрирована вокруг трех театральных музыкальных произведений, созданных Бьорк, а также вокруг реинтерпретации композиций с ее альбома «Фосора». В этом проекте объединены звуковые инсталляции, хоровая музыка, текстильные партитуры и специализированные визуальные решения. По словам самой артистки, название «Эколелия» объединяет несколько форматов и идей. Это и выставка, и часть музыкального цикла, и площадка для демонстрации новых экспериментов со звуком и пространством. Продолжаем летний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Жама ксанерекне. Жаманакакиц испанакан саликнери жаманакне. Геотайл саликнеш экстерьериц.

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких открытиях осени. Мы рассказываем уже сегодня. В Лондоне готовится к открытию новая концептуальная площадка Ironworks вместимостью 7 тысяч человек и общей площадью крытой зоны 78 тысяч квадратных футов. Локация расположена на месте бывшей верфи в восточной части города и рассчитана на широкий спектр использования, включая, конечно, сегменты электронной музыки. Ironworks может похвастаться и прибрежной террасой площадью 80 тысяч квадратных футов. Этот проект был разработан промоутерами компании по организации мероприятия LWE, известный по площадкам Printworks, Tobacco Dock и Town Mills. Официальное открытие запланировано на октябрь 26 года. До конца года на этой арене состоятся 6 шоу с участием самых востребованных электронных артистов. Однако состав участников пока не раскрывают. Продолжаем летний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: «Гараж».
2: This is your rhythm.
1: «Гараж».
2: На «Авроре».

0: Вы слушаете «Гараж» еженедельно. Мы представляем события, происходящие на музыкальной сцене. Платформа для независимых артистов «Нина Протокол» объявила о закрытии и поэтапном завершении работы. В своем заявлении команда «Сервис» объяснила решение финансовыми трудностями и отсутствием устойчивой стратегии развития. Представители проекта сказали, что в 2021 году они наблюдали растущую усталость музыкантов от стримингов. «Мы поставили перед собой задачу построить инфраструктуру для независимых музыкантов, которая позволяла бы артистам продавать свою музыку и взаимодействовать со слушателями на своих условиях». Далее в заявлении отмечается: «Хотя наша работа создавала видимые связи и помогала укреплять любовь слушателей к новой музыке, нам не удалось найти стратегию дохода, которая дала бы Нина основу для устойчивости». Итак, пользователям рекомендуется до 15 июля экспортировать свои релизы, данные о заработках и покупке. Продолжаем летний микс. Вы слушаете «Гараж». Гараж.
1: Радио «Аврора» представляет легендарное шоу «Гараж». Гараж. Final Mix.